Нет, и что пить перелить, вкусный день стою заханить. Вот что будет, ай, палам, все родили, части снова пополам.